0: Ορέιτε, σκύπη, πριάτελη.
1: Γεια σα, αγαπητοί μα φίλε.
2: Όλα, κυρίω αμίγο.
1: Hello, expensive friends.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
3: Конничива, синайнару юзин но минасан.
4: Witajcie, drodzy przyjaciele.
5: Sziasztok, kedves barátaim.
6: Multikulturnotu, multidobronamerenotu, но не мултиприемливото предаване.
7: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
8: Ама той... той не би...
9: По принцип да. По принцип да.
6: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзи. Отсекай да
6: помня. От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Until my

0: αγαπητοί σκοπή πριάτελοι.
1: Γεια σας αγαπητοί μας φίλες.
2: Hola, queridos amigos.
1: Hello, expensive friends.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
3: Конничива, 親愛なる 友人の皆さん.
4: Witajcie, drodzy przyjaciele.
5: Sziasztok, kedves barátaim.
0: Multikulturnotu, multidobronamerenotu, но не мултиприемливото предаване.
6: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
7: Ама той не би...
8: По принцип да, по принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
9: Привет, дорогие друзья.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.
10: Антенна.